0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4». 24 май көнне Қозанда язушан болотлы, яңғыр яуы ихтимал. Түнлә 18-19, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Тайландта маймылларға бағышланған фестиваль уза.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 24 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 18-19, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Тайландта маймылларга багышланган фестиваль уза.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, бары бір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Рураям тұртын қабам, күзлерінні юмам, хәм бола шаққа қатқан кібік болам. Оналарша мәхәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
9: Гайля бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләгетә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Номер инспектор 16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4». 24 май көнне Қозанда язушан болотлы, яңғыр яуы ихтимал. Түнлә 18-19, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Тайландта маймылларға бағышланған фестиваль уза.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «КанАвто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Та-та, радио Санда.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Тугыз
3: булды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 24 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 18-19, көндіз 22 градусқа кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Тайландта маймылларга багышланган фестиваль уза.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Татарадио Санда.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-4 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «КанАвто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тиздем Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып языл. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 24 май көнне Қозанда язушан болотлы. Яңғыр яуы ихтимал. Түнлә 18-19, күндіз 22 градусқа қадыр жылы. Күнбатыштан талғын жел. Тайландта маймылларға бағышланған фестиваль уза.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Вот пока автомобиль в наличии. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Да, радио Сандар.

0: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Сәлем! Татар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
1: 24 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 18-19, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Тайландта маймылларға бағышланған фестиваль ұза.
2: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Мәркәзебез Қазанда күн үзәге сәғәт 12 тулды. Татар
3: радиосы. Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
2: 25 май күнне Қозанда язушан болотлы. Яңғыр яуы күтіле. Түнлә 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жел. Иң қысқа бойлы кешеләр Индонезияда яши.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Новая реклама Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Сәлем. Татар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
1: 25 май көнне Қозанда язушан болотлы. Яңғыр яуы күтіле. Түнлә 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнекін батыштан толғын жейіл. Иң қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Йоратқан қазаныбызда сағат 2 тілді.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свое авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масла...

0: бар жылы, күне күн батыштан толғын жейіл. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
1: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы ООО «Канавта-4».
2: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавта» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавта» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
2: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Казанда сәгать 3 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 25 май көнне Казанда язучан болотлы, яңгыр явуы көтелә. Төнлә 15:16, көндез 22 градус.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қозаныбыз орамларында алдағы сағаттағы көбігі екі балық тұтқарлықлар деген тек мені қызғаныш қаршы мұнда юл транспорт қалекеті болған Ямаш проспектінда Дарацкий орам білен кесешкен орында. Хәм шулай оқ Мамадыш трактында Қозанға кірген юларда енді әзгіне тұтқарлықлар көріне башлаған, қызыл түслер, сауры түслер көріне башлаған, достар шуңа көрем. Сақ хәм иқтибарлы болығыз кімдер келе енді. Тизрәк килеп җитегез дим соңгарак, соңрак чыгыгыз инде бүкләрдә утырмас өчен дуслар. Юл төзекләндерүчеләре шулай ук барып, бөтен шәһәребез буйлап шуңа күрә игътибарлы булыгыз дуслар.

0: tabiat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen bülekler isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Қойын табасы инді машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Яраткан қазаныбызда сағат 4 тілді.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4».
8: 25-ші май күні Қозанда жауын болатлы, яңғыр яуы күтілі. Түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Путешествуйте легко с картой Юнион.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда киш, сәгать 5 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 25 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы көтелә. Төнле 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия біз сағатлерінде кешкі алты.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свое авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы. Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4». 25-ші май күнні Қозанда аязушан болатылы, яңғыр яуы күтілі. Түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қазаныбызда кешке жиді хатлайн башлар уақыт жетті.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: 25-ші май күнне Қозанда язушан болатлы. Яңғыр яуы күтілі. Түнлі 15-16, күндіз 22 градусқа қыдар жылы. Күне күн батыштан толғын жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
2: Хава торышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кешке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 25 май көнне Қозанда язушан болотлы. Яңгыр яуы күтіле. Түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жел. Иң қысқа бойлы кешеләр Индонезияда яши.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджик «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджик «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель его 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Шанышлы мысалалар?
3: Шанышлы. Өзі біздің егітлер.

0: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозл, хабарлар юлла. Һәр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.